0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: и кропка.
1: В Могилеве 6 утра.
2: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, и температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Филиал кафедры педиатрии Витебского государственного медицинского университета открыли на базе Могилевской областной детской больницы. Новая площадка укрепит сотрудничество больницы и университета. Здесь будут расширяться возможности для подготовки будущих педиатров и профессионального развития специалистов. Подробности знает Татьяна Кутневич.
4: Педиатр – один из ключевых специалистов в системе здравоохранения. Он заботится о здоровье детей и сопровождает ребенка на разных этапах развития. Во время открытия филиала педиатрии главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Коско рассказал журналистам о развитии стационара. От всех видов специализированной помощи и новой реабилитационной службы к научной работе вместе с Витебским медуниверситетом.
5: На базе стационара сконцентрированы не только все терапевтические специализированные отделения, но в том числе и хирургические. В начале этого года мы открыли корпус физической реабилитационной медицины, и у нас появился новый вид медицинской помощи внутри большого стационара. И на сегодняшний день, имея достаточно хорошую материально-техническую базу, прекрасный кадровый потенциал высокопрофессиональных врачей, средних медицинских работников, наступил следующий шаг, когда мы должны реализоваться и в научной деятельности. И в этом плане мы нашли единомышленников в виде Витебского медицинского университета.
4: Такой формат взаимодействия вуз-больница приносит огромную пользу всем. Для молодых врачей и студентов это возможность учиться у практикующих специалистов, разбирать сложные клинические случаи и сразу применять теорию на практике. Для опытных медиков шанс участвовать в научных исследованиях, обмениваться опытом с профессионалами и быстрее внедрять передовые методы лечения. Для маленьких пациентов это доступ к самым современным методам диагностики и лечения, ведь наука и практика теперь работают рука об руку, отметил председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Малашко.
6: Важно, что открывая филиал кафедры, мы делаем возможность здесь, в регионе, доступность именно возможности подготовки, переподготовки врачей. Ведь мы прекрасно знаем, что врач, он всю свою профессиональную жизнь занимается подготовкой и самовоспитанием. Детская областная больница, действительно, это педиатрический центр сегодня, который оказывает по всем направлениям, по всем нозологиям медицинскую помощь детям в Могилевской области. Сегодня это уже не только сюда обращаются дети Могилевской области, со всей республики по отдельным направлениям. Это результат той огромной работы от органов исполнительной власти, системы здравоохранения по улучшению материально-технической базы этого лечебного учреждения.
4: Областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения вручила учреждению сертификат на 2000 белорусских рублей. Средства направят на дальнейшее укрепление его материально-технической базы.
1: Местное время.
3: В Могилеве на базе Государственного университета имени Аркадия Кулешова проходит учеба идеологов предприятий. Народный университет гражданского профессионального образования и информирования специалистов социально-экономического комплекса области был создан обществом знания несколько лет назад. И с его слушателями обсуждают различные темы. Могилевское областное общество знания в этом году набрало для обучения группу руководителей идеологической работы предприятий. Учеба будет длиться 4 дня. Ее разделили на 2 сессии. Сейчас в сентябре еще 2 дня обучения пройдут в декабре. По видеосвязи слушателей первой сессии факультета приветствовал ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дук. Он подчеркнул, что главная задача идеологической работы – вовлечь в нее не только актив, но и всех членов трудовых коллективов. К сожалению, опросы показывают, что в отдельных организациях вне идеологических мероприятий остается половина, а то и больше людей. И эту тенденцию нужно менять. Как именно, рассказала первый заместитель председателя правления Могилевской областной организационной структуры Белорусского общества знания Раиса Шугалеева.
7: Чтобы понимали, что сегодня происходит в мире, что происходит в наших границах. И в целом понимали, как работать. Мы будем и психологические аспекты рассматривать. Психологическая работа в коллективе, то есть как проводится. Мы будем рассматривать разрешение конфликтных ситуаций. Мы будем рассматривать ораторское искусство. То есть мы очень много аспектов с ними рассмотрим.
1: Местное время.
3: Женская энергия для большого дела. Второй республиканский молодежный женский форум собрал в Минске 200 молодых женщин возрасте от 18 до 31 года, занятых в реальном секторе экономики, а также представителей органов власти, экспертов и общественных деятелей. Могилевскую область на женском форуме представили 25 девушек. Подробнее расскажет наш корреспондент Марина Касьянова.
4: Женский форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и генерации новых идей. Организаторами выступили молодежное крыло Белорусского союза женщин и молодежный совет при Совете Республики Национального собрания. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова отметила, что женская сила заключается не только в профессиональных достижениях и лидерских качествах, но и в инициативности, единстве и готовности помогать друг другу. С этим полностью согласна участница форума, ведущий инженер службы ОАО «Могилев-Химволокно» Ольга Будник.
8: Особенно запомнил встреча с Натальей Ивановной Качановой, так как диалог дал возможность увидеть, что твой голос действительно слышат, а твои идеи могут быть полезны на республиканском уровне.
4: В рамках форума «Женская энергия для большого дела» участницы говорили о профессиональной нагрузке, материнстве, в совмещении социальных ролей, а также о ситуациях, когда женщине приходится преодолевать сложные жизненные обстоятельства. Поделилась участница форума, инженер-лаборант ОАО «Могилев-Лифтмаш» Вероника Александрова.
9: Атмосфера была очень вдохновляющей. Очень красивые женщины присутствовали, успешные. Главный вопрос был о том, что не нужно ждать какого-то удобного момента для того, чтобы завести семью, что заведя семью сейчас, в дальнейшем у вас будет больше мотивации для того, чтобы продвигаться и в карьере, и в профессиональной деятельности, и это станет для вас толчком.
4: Участницы поделились, что форум запомнился атмосферой поддержки, живым диалогом со спикерами, ценными советами и новыми знакомствами.
10: На форуме я была впервые. Могу сказать, это было невероятно классное мероприятие. С первых минут было понятно, что здесь создана атмосфера, где каждая будет услышана. Это была хорошая возможность обрести новые знакомства, поделиться опытом, услышать ценные советы от женщин, которые уже добились каких-то высот и при этом классно совмещают и семью, и карьеру.
11: Больше всего запомнился живой диалог со спикерами. Он вышел настоящим. Можно было задать вопросы и получить на них ответы. Я рада, что форум становится традицией. Благодаря ему я поняла, что моя роль в стране действительно важна.
1: Местное время.
3: Второй областной форум школ мира Могилевщины объединил 600 учащихся со всего региона. Он прошел под девизом «Вместе мы Беларусь». Главная цель – обменяться опытом и познакомиться. Подробности у Марии Потаповой.
12: На втором областном форуме школ мира Могилевщины чествовали самых активных школьников и педагогов. А еще учащимся вручили медали «Юный миротворец». Они поделились результатами своей деятельности. Так, например, средняя школа номер 1 Славгорода носит статус школы мира уже 4-й год.
13: Участвуем в различных акциях, таких как «Поезд памяти», помогаем ветеранам, «Чудеса на Рождество», проводим различные мероприятия, единые уроки.
14: Я, как ученица 11 класса, очень рада то, что наша школа носит звание «Школы мира», потому что это нам помогает проявлять себя, участвовать в различных акциях, помогать людям.
12: Гордятся своей волонтерской деятельностью учащиеся и педагоги второй школы Славгорода. Там создан целый отряд. Он объединяет ребят с 1 по 11 класс. Волонтеры помогают одиноким пожилым людям, узникам и ветеранам. Делает свой город чище, выходит на субботники. И это еще не все, говорит педагог-организатор этой школы Жанна Белоусова.
15: Мы шествуем уже многие годы над центром дневного пребывания инвалидов. Для ребят мы устраиваем и дискотеки, и новогодние сказки. Это обязательно, только мы там участвуем. Потом мы шествуем над центром «Искорка надежды», где ребята-инвалиды, где мы тоже также для них устраиваем праздники, разные сказки. Вот в этом году у нас была первая такая акция. Мы пригласили ребят к себе в школу. Это было поразительно.
12: В Могилевской области статус «Школа мира» присвоен 67 учреждениям образования. За последние несколько лет количество таких учреждений увеличилось в 20 раз, отмечает начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова.
16: Эта деятельность очень интересна детям. Она объединяет их в самых лучших их порывах, да, в желании творить добро, в желании сохранять мир, в желании сохранять историческую память и объединять вокруг себя людей, влюбленных в свою родину, влюбленных в свое дело, людей, горящих желанием помогать тем, кто рядом, сохранять мир и делать добро на этой земле.
12: Статус «Школа мира» – почетное звание, которое присваивается учреждениям образования в рамках республиканского проекта Белорусского фонда мира и Министерства образования. Основная цель – воспитание детей и молодежи в традициях мира, патриотизма, гражданского согласия и взаимопонимания.
1: Мстиславль.
3: В Мстиславле назначили нового начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны охраны окружающей среды. Им стала Ольга Волоськова. Как сообщает МСТ LiveBy, новый руководитель хорошо знакома с работой инспекции и экологической сферой района. До назначения Ольга Витальевна занимала должность главного специалиста районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ее профессиональная деятельность неразрывно связана с Мстиславщиной. На новом посту ей предстоит продолжить работу по вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и соблюдения природоохранного законодательства в районе.
1: Местное время.
3: Гостей и участников международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка» ждет серия мастер-классов от топовых режиссеров и экспертов. Форум пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября. Откроет программу мастер-класс «Кто твой герой?» российского режиссера Сергея Струсовского. В этот же день народный мастер Ирина Кухтина научит создавать оберег «Берегиня». 1 октября режиссер Елена Турова расскажет о звуковом оформлении анимации, о Китае. Режиссер Чин Си презентует искусство бумажной анимации. 2 октября Сергей Капков раскроет секреты сценариев, а Сергей Струсовский покажет, как использовать искусственный интеллект.
1: Краснополье.
3: Вовлечение каждого третьего жителя Беларуси в систематическое занятие физкультурой – задача государственной программы «Физическая культура и спорт» на ближайшую пятилетку. Развитие материально-технической базы спортивных учреждений этому способствует. Например, в Краснополье местных детишек спортом заниматься не заставляют, потому что самый популярный урок школьников – как раз физкультура в бассейне в местном ФСК. Подробнее расскажет Валентина Павлова.
17: На уроке физкультуры, который проходит в бассейне, не все школьники умеют плавать. Но здесь это не принципиально. Занятия проходят под присмотром инструкторов, а гарантированный час движения в бассейне помогает разгрузить позвоночник и мышцы после длительного сидения, а еще сбросить эмоциональное напряжение.
18: Мне интересно очень сильно плавать. Интересно, что такие горки есть. И еще, что такие, можно сказать, водные горки.
19: А плавать-то ты умеешь?
18: Почти научилась.
20: Тут много воды, тут есть фонтаны, тут красиво.
21: Постоянно ходим, потому что нам нравится.
22: Я хочу сюда заниматься и научусь плавать.
17: Благодаря таким активностям многие детишки учатся не только уверенно держаться на воде, но и осваивают несколько стилей плавания. Кроме того, не секрет, что дети все же подвержены гиподинамии. За партами и экранами они проводят по 8-10 часов в день. А водные процедуры хотя бы раз в неделю добавляют в будни школьников больше активности, говорит учитель начальных классов Краснопольской районной гимназии Ольга Солдатенко.
23: В свое время мы про это могли только мечтать. А сейчас у нас не только урок физкультуры 2 раза в неделю проходит, здесь. Но и когда у нас лагерь земного пребывания, раз в неделю ребята, которые ходят в лагерь, с удовольствием приходят сюда плавать. Поэтому мы рады, что у нас есть вот такое развлечение. Но мы не только в лагере, еще мы с семьей, с внуками приходим сюда купаться.
17: Учителя заметили, физкультура на воде помогает ребятам и хорошо учиться, и расти здоровыми. Здесь тренеры даже присматривают себе будущих спортивных звезд, отметил председатель Краснопольского районного физкультурно-спортивного клуба Юрий Ларионов.
24: Набираю в основном 2-3 класс, их веду и потом перевожу в другую группу, которая там вот 5-6. Здесь они в районе выигрывают места. Ездим в ближайшие районы, вот нас зовут, в Климовичи. Вот спартаке дошкольнику идет. Основа комплектования команды – это вот мои дети. В этом году они выиграли в области, потом их взяли на республику, и они даже на республике заняли 3-е место.
17: Бассейн в Краснопольском ФСК работает уже более 10 лет, и он дал очень важную возможность жителям городского поселка и его гостям поддерживать себя в форме и вести здоровый образ жизни.
1: Местное время.
3: Физкультурно-оздоровительный праздник «Тропа здоровья» пройдет в Могилеве 29 сентября. Мероприятие, приуроченное ко дню пожилых людей, соберет на стадионе «Торпеда» более 200 участников, рассказали в горосполкоме. Участники посоревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, фрисби, корнхоле, набивании теннисного мяча, а также ряде дисциплин на меткость с использованием баскетбольного мяча. Спортивную программу праздника дополнят творческие выступления посетителей центров социального обслуживания населения. А в завершении дня всех ждет солдатская каша. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости. новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
0: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым приняла участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Для Беларуси это была возможность заявить о своей позиции по ключевым международным вопросам и провести встречи с партнерами. В Нью-Йорке подписано соглашение с Мальдивами о взаимной отмене виз. Достигнута договоренность с Оманом о направлении в Минск первого посла. Центральным событием стало выступление Максима Рыженкова на общих прениях, где он заявил о системном кризисе международных отношений и призвал вернуть ООН ее предназначение. Также дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности. Беларусь призвала к реформе Совета Безопасности и возвращению к уставу ООН. В честь женского партизанского отряда во французском сопротивлении установлен памятник. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Представители посольства Беларуси во Франции посетили мемориальный комплекс в Тиле, посвященный отряду «Родина», который сражался с фашистами под командованием уроженок Беларуси Надежды Лисовец и Розалии Фридзон. В июле 2026 года в шахте Тиле установлены две скульптурные композиции – белорусская и российская. Мемориалы открыты в год белорусской женщины и увековечили память о 37 советских женщинах, которые в 1944 году совершили побег из концлагеря и сформировали отряд «Родина» – единственный женский партизанский отряд во французском сопротивлении. Дипломаты возложили цветы к мемориалам. В Беларуси с 2027 года заработает современная цифровая платформа для путешественников «Умный город». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минсвязи. Полномасштабный запуск платформы запланирован на начало 2027 года. Одним из ее преимуществ станет единое цифровое окно. Туристические объекты, интерактивная карта, события и сервисы появятся в одном пространстве. Пользователям будут доступны умные маршруты с фото и аудиогидами, а также виртуальные туры и 3D-выставки. В перспективе платформа должна охватить весь жизненный цикл туристического продукта и стать национальным туристическим агрегатором. И в завершении Могилевский международный марафон состоялся накануне в областном центре. В нем приняли участие спортсмены из Беларуси, России и Китая. Поддержать горожан и спортсменов приехал председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков. Могилевский международный марафон – это добрая традиция для нашего города. И с каждым годом он набирает обороты. В этом году это около 10 тысяч участников, отметил он. Могилев объединяет любителей бега, профессионалов, представителей разных возрастов стран и профессий. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +7.

0: Случилось 28 день сентября, несмотря на плюс, хотя, может быть, это потому что я опаздывала и бежала, так что на мое тепло не ориентируйтесь, если не собираетесь выйти за 5 минут до начала рабочего дня. А вообще, пусть у вас сегодня будет что-то такое, что сделает этот понедельник лучшим и незабываемым. Настраиваемся на хорошее. Совсем скоро взбодримся с Андреем Губиным.
1: Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода.
0: Не спеша соберемся с Клин Карусель. И выйдем покорять первый рабочий день за поле. Тем временем мы, Александрова, в студии. Начинаем день под лучшую музыку, с хорошим настроением и доброго утра.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж, пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.

0: Это самое хорошее начало дня, это когда встал, во сколько организму захотелось, походил, потоптался, посмотрел в окно и остался дома. Но действительность такова, что пришлось подниматься ни свет ни заря, делать то, что не очень хочется. И если вы с нами постоянно, то в курсе, что качество дня целиком полностью зависит от вашего настроя на него. А первый раз слышите, если тогда у вас есть возможность испробовать, как это работает. Мы, конечно, со своей стороны постараемся хитов для настроения подкинем, так что вы не подкачайте. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, и температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.

0: рассвет, все позже просыпаешься утром, темень на улице, и как-то совсем, знаете ли, не хочется вставать. Но тут есть свои плюсы. Нам ничто не мешает встать, сделать все свои пробуждающие дела, собраться, а уж потом наслаждаться рассветом, пока добираетесь до работы. Вот и сегодняшнее утро пусть будет неспешным, гармоничным, вдохновляющим. Ну и, конечно же, доброе утро проводим вместе. Ира Александрова, ваша компания. Всем желаю отличного настроения.
1: Новинка на радио Могилев. Let's go.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял, похоже.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилом фонде, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в эфире телеканала «Беларусь-1». Министр обратил внимание, что за последние годы принят ряд нормативных документов, благодаря чему сократились сроки запуска отопления. Если среднесуточная температура не превышает 10 градусов, уже можно включать жилье. Все принимается на местах решениями исполкомов, пояснил Геннадий Трубило. По его словам, все регионы справились с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Теплоисточники получили паспорта готовности. Некоторые потребители завершают подачу документов. В целом, если брать ситуацию в стране, то она стабильная. В принципе, все готовы к отопительному сезону, резюмировал Геннадий Трубило. Месячник по наведению порядка пройдет в Могилеве с 5 октября по 6 ноября. Соответствующее решение это принято в горисполкоме. В течение месяца в областном центре проведут уборку и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков и зон отдыха, материальных комплексов и мест боевой славы. Наведут порядок на территориях организации строительных площадках, промышленных зонах и гаражно-строительных кооперативах. Запланирована ликвидация несанкционированных свалок и брошенных автомобилей, восстановление благоустройства в местах раскопок, а также приведение в порядок детского игрового и спортивного оборудования на дворовых территориях. В Могилевском районе мотоциклом управлял 15-летний подросток. Родители заплатят штраф. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. В деревне Калиновая сотрудники межрайонного отдела ГАИ остановили мотоцикл «Минск». На нем ехали 15-летний водитель и 14-летний пассажир. Теперь за нарушение ПДД административную ответственность будут нести законные представители. ГАИ настоятельно призывает родителей: контролируйте досуг своих детей и не допускайте, чтобы они, не имея прав, садились за руль. И о спорте. Минские «Динамовцы» сегодня начнут пятиматчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 2026-27, сообщает «Белта». Открывать серию игр на Минск-арене «Зубры» будут с Тольяттинской «Ладой». В текущем сезоне команды уже встречались. 14 сентября на площадке «Волжан» «Динамовцы» уступили со счетом 2-4. Эта победа до сих пор является для «Лады» единственной. С 5 очками клуба Тольятти занимает 10 место на Западе. Минчане располагаются строчкой выше, имея 8 баллов. Вторая в нынешней регулярке встреча команд из Минска и Тольятти стартует в 19:10. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +8.

8.03 нового дня, новые рабочие пятидневки, в конце концов. И да, не нужно ждать, пока день станет лучше. Давайте начнем замечать хорошее уже сейчас. И я уверена, дальше уже на автомате настроение с каждой минутой дня будет выше, улыбка шире. И коллеги, глядишь, так раздражать не будут. Особенно те, кто вышел из отпуска или только туда собирается. В общем, доброе утро 28 сентября. С вами Ира Александрова. Абсолютно довольна всем, что происходит вокруг, чего и вам желаю.

0: keep watching.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
0: МТ Банк.

0: все на месте. Надеюсь, вы не вздумали с головой нырнуть в работу. Правильно сделали. А уж если заварили любимый напиток и решили с коллегами почаевничать на старте долгого рабочего, правильно сделали. Это, между прочим, важно. По мнению специалистов, первым делом на работе непременно нужно поделиться новостями с коллегами. Оказывается, уделив время общению, вы можете понять, не изменилось ли их отношение к вам, а занимаете ли вы привычное положение в коллективе. А если этого не сделать, по мнению специалистов, в течение дня вы будете чувствовать себя слегка не в своей тарелке, оторванным, так сказать, от коллектива, что, естественно, не лучшим образом скажется на работоспособности. Таким образом, делаем вывод, утренние чаепития нужно узаконить, сделать их частью, так сказать, рабочего процесса. Пойду, наверное, внесу предложение в правки в трудовой кодекс, а вы пока делайте громче.
1: Радио Могилев.

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, и температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
2: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

0: 8.48 на часах. Я очень надеюсь, что вы не из тех, кто за утро успевает пробежаться, выгулять собаку, потом принимает душ, завтракает, отводит всех по садам, школам, пишет диссертацию, строит школу в глубине. Потому что в большинстве своем человечество к этому времени только находит себя в пространстве. Но есть и те, кому все интересно. Вот, собственно, благодаря этим людям мы узнаем больше об этом мире. Например, меня, как всегда, удивляют темы, над которыми работают ученые, которые выяснили, что коров, раскрашенных под зебр, реже кусают насекомые. Младенцы дольше едят грудное молоко, если мама поест чеснока. Проанализировали, как запах от обуви влияет на удобство использования подставки для обуви. Или вот самоотверженный ученый описал рост собственных ногтей на руках и ногах в течение 35 лет. В общем, видите, чем бы человек ни был занят, это кому-то нужно. Так что выше нос, ровнее спину, больше уверенности в себе, а мы, как всегда, будем рядышком подкидывать хиты.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым приняла участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Белта. Для Беларуси это была возможность заявить о своей позиции по ключевым международным вопросам и провести встречи с партнерами. В Нью-Йорке подписано соглашение с Мальдивами о взаимном отмене виз, достигнута договоренность с Омманом о направлении в Минск первого посла. Центральным событием стало выступление Максима Рыженкова на общих прениях, где он заявил о системном кризисе международных отношений и призвал вернуть ООН ее предназначение. Также дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности. Беларусь призвала к реформе Совета Безопасности и возвращению к уставу ООН. Европейский Союз начал разрабатывать четкие поэтапные планы получения членства в блоке для 4 стран. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Представители Еврокомиссии работают над дорожными картами для Албании, Молдовы, Украины и Черногории. Эти страны считаются главными претендентами на вступление в ЕС, но процесс их принятия затягивается. Новые планы впервые могут предоставить им четкие гарантии.

требуются от каждой страны кандидата, создадут обязательства для действующих членов ЕС. Они впоследствии должны будут дать согласие на продолжение процесса интеграции. Источники подчеркнули, что Грузии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии и Турции дорожные карты предоставлены не будут, так как они находятся на ранних этапах вступления в ЕС. О происшествиях. Ночная поездка школьников на питбайке в Могилевском районе закончилась травмами, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сегодня поздно вечером вблизи деревни Поплавщина 14-летний подросток, двигаясь на питбайке, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим во встречном направлении мотоблоком. В результате ДТП водитель питбайка и его 12-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. Кроме того, в момент аварии последний был без шлема. По данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку. И в завершении международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаемка» 2026 уже на этой неделе будет принимать Могилев. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрители ожидают творческая встреча и мастер-класс по китайской анимации. Такое событие на фестивале проводится впервые. Впервые появится и номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». Гостей также ждут мастер-классы, презентации и выставки, посвященные как традиционной рисованной и кукольной анимации, так и новым направлениям. Искусственному интеллекту и виртуальной реальности. Главными площадками станут кинотеатры «Родина», «Космос» и «Червоная зорка», а показы охватят все районы Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +9.

0: Добрый день, для кого как, но новый день набирает обороты, а перспектива опять начинать все сначала, конечно, добавляет бодрости. Но пусть в 9.03 все то, что происходит вокруг, только приумножает положительные эмоции. И, конечно же, обязательный пункт поддержания настроения и работоспособности на нужном уровне – приятный пончик. Вы на волне Радио Могилев, с вами Ира Александрова. Всем настроения!
1: Радио Могилев.

0: ты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.

0: dura, stop, sniata.
1: Как утро начнет. Согласно результатам опроса, человечество в начале рабочей недели испытывает раздражение и нежелание с кем-то общаться. В этот период, говорят, повышается уровень стресса, именно поэтому многим кажется, что они просто не любят понедельники. Но на самом-то деле это обычный день, просто после выходных нам приходится что-то делать, а лень не дает, да? Но сейчас уже утро не раннее, а значит, смириться с неизбежностью рабочих дней была возможность. Ну и чтобы понедельник стал лучшим днем, не превращался в рутину, делайте радио Могилев погромче. Всем офисам, дружным коллективом танцуйте. Время от времени вставайте, чтобы размяться немножечко. Ну и мы вместе с нами.
2: Радио Могилев.

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, и температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: День покажете, умеете вы спыняться своечасово. Чем меньше спроб продавить ситуацию, тем легче она складывается.
2: Телец.
1: Теперь легче выкористовывать ваш розум для анализу, а не для дебатов.
2: Близняты.
1: Добрый момент, как сумленно поглядеть на бегучие обставины и принять их.
2: Рак.
1: У даденный момент лепший выбор не змагаться с реальностью, а аккуратно убудоваться у яе.
2: Лео.
1: День не для геройства и прорывов. Гэтый день внутренней стойкости и добросумленности.
2: Дева.
1: Не докарайте себе за невеликие промашки. Ваша практичность – ваш щит.
2: Шали.
1: А вам захочется сорваться с места або резко отказаться на чью-нибудь реплику, але лепш зробить глубокий вдых и подумать про все завтра.
2: Скорпион.
1: Ваша чулость зараз хай будет накеравана на клопот про себе.
2: Стрелец.
1: Теперь варто серьезно поставиться до своих обовязков и не выпускать ни одну дробязь.
2: Козерог.
1: Чем больше вы будете собраны и уважливы, тем спокойней пройдет день.
2: Водолей.
1: Не варто упираться с принципу. Гнуткость и готовность скорректовать планы допомогут позбегнуть лишнего напружения.
2: Рыбы.
1: Кажите меньше, але докладней. Это сэкономит силы и нервы. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
4: Радио Могилёв.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Слушайте, ну уже месяц осени на исходе, и говоря уже об эстротичности сегодняшнего дня, уже и 9.55, а значит, все самое сложное — поднять себя и выпроводить в новую рабочую неделю позади. А все, что требуется, это уверенность в том, что все будет хорошо. И напоминаю, что своим настроением вы тоже можете делиться, улыбки дарите тем, кто рядом, а теплыми словами заваливайте тех, кто по какой-либо причине не может в данный момент разделить с вами чашечку чего-нибудь ароматного. Именно для этого и существует программа «Привет в обед», которая откроет свои объятия в 13.00. Ну и пока вы собираетесь с мыслями, чтобы написать нам, мы продолжим подкидывать вам любимую музыку. После 12 в эфир ворвется Женя Шутов, а я благодарю за компанию, за прекрасное утро и предлагаю встретиться завтра. С вами была Ира Александрова. Всех обняла. Всем пока.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилом фонде, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в эфире телеканала «Беларусь-1». Министр обратил внимание, что за последние годы принят ряд нормативных документов, благодаря чему сократились сроки запуска отопления. Если среднесуточная температура не превышает 10 градусов, уже можно включать жилье. Все принимается на местах решениями исполкомов, пояснил Геннадий Трубило. По его словам, все регионы справились с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Теплоисточники получили паспорта готовности. Некоторые потребители завершают подачу документов. В целом, если брать ситуацию по стране, то она стабильная. В принципе, все готовы к отопительному периоду, резюмировал Геннадий Трубило. 10-й международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.док» стартует сегодня. Смоленск стал первым городом на карте, где представят короткий метр на больших экранах, пишет Ньюсбай. Палитра там фестиваля широкая, от исторической памяти и культурного наследия до современных вызовов и человеческих судеб. Вечером в Смоленском кинотеатре «Современник» торжественная церемония с показом фильма «39-й медотряд. Битва за жизнь» Анастасии Михайловской и Артема Сомова. В Минске фестивальная программа стартует 1 октября. Показы лент будут проходить в столичном кинотеатре «Победа», а также на других знаковых площадках столицы. Отметим, что в рамках фестиваля запланированы творческие встречи и конференции. Триумфатор станет известен на торжественной церемонии закрытия в кинотеатре «Беларусь» 2 октября. О происшествиях в Осиповичском районе благодаря автономному пожарному извещателю была спасена семья, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем соседи сообщили спасателям о пожаре в деревне Осередок. На момент прибытия подразделения МЧС частный дом горел открытым пламенем. Выяснилось, что на момент пожара хозяйка находилась на кухне, а дети делали уроки. Женщина услышала звук сработавшего автономного пожарного извещателя, вышла в коридор и обнаружила дым в районе спальни. Она забрала детей и вместе с ними покинула дом. Работники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. И о спорте. Белорусские спортсмены выиграли 5 медалей международного турнира по тэквондо «Polish Open» в Варшаве, сообщает Белта. В активе нашей команды 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Победу в весе до 57 килограмм у девушек одержала Юлия Витко. По ходу турнира чемпионка Европы прошла 2 представительниц Польши и 1 соперницу из Испании. А в финале нанесла поражение итальянке Анне Фроссике. Среди мужчин вторые места в своих категориях заняли белорусы Александр Козлов и Артем Плонис. На третью ступень пьедестала поднялись наши Никита Белов и Владимир Шрамук. Всего призерами турнира «Polish Open» стали спортсмены из 30 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +9.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, и температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в одной из механизированных воинских частей 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщил журналистам начальник управления Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси Олег Печень, передает Белта. Военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий приведения в боевую готовность. В последующем с ними будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической, физической подготовке. Эти контрольные занятия являются своеобразным экзаменом по итогам учебного года. Проверим уровень подготовки военнослужащих по основным предметам обучения, добавил Олег Печень. Проверки соединений воинских частей вооруженных сил будут продолжены. В Российской Федерации на полигоне Чебаркульский во время специального учения силами и средствами разведки ОДКБ «Поиск-2026» разведывательные группы приступили к отработке практических действий в назначенных районах. Об этом Белта сообщили в Объединенном пресс-центре учения ОДКБ. В ходе проведения специальных мероприятий по огневому поражению вскрытых объектов противника группы используют разведывательные и ударные FPV-дроны, осуществляют корректировку огня артиллерии и авиации для уничтожения выявленных объектов, рассказали в пресс-центре. В учениях принимают участие контингенты войск ОДКБ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения военной и специальной техники. О происшествиях: друг пришел в гости, а ушел с чужими украшениями, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Октябрьский РОВД Могилева обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже ювелирных изделий на сумму более 1800 рублей. Сыщики установили, что к краже причастен 49-летний знакомый потерпевший. Накануне мужчина отдыхал у нее дома. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка квартиры отвлеклась, он забрал украшения. Похищенное планировал сдать в ломбард, однако реализовать задуманное не успел. Правоохранители обнаружили имущество по месту его жительства, изъяли и вернули законной владелице. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершении физкультурно-оздоровительный праздник «Тропа здоровья» пройдет в Могилеве завтра. Мероприятие приурочено ко дню пожилых людей и соберет на стадионе «Торпеда» более 200 участников, рассказали в горисполкоме. Участники посоревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, дарте, фрисби, корнхоле, набивании теннисного мяча, а также ряде дисциплин на меткость с использованием баскетбольного мяча. Спортивную программу праздника дополнят творческие выступления посетителей центров социального обслуживания населения. А в завершении дня всех ждет солдатская каша. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +12.

0: же приготовили для вас звезды на предстоящую неделю? А сейчас и узнаем. Мой астрохит недели уже готов. Делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, на предстоящей неделе ваши широкие зрачки будут отражать исключительно солнце и удачу. Звезды говорят, что вы находитесь в периоде абсолютной гармонии, когда вы и мир вокруг – идеальная пара. А ваш трек недели – Минаева «Шоколадка».

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: недели.
1: Тельцы. Иногда в ежедневной суете нужно вспоминать и о собственных «хочу». Абстрагироваться от «надо» и дать себе возможность делать то, что хочется и когда хочется. А для вдохновения ловите ваш трек недели. Эйв, «Meet me in the dark».
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

Близнецы, не бойтесь риска. Смелость на предстоящей неделе принесет неожиданные возможности и поддержку вокруг. Сделайте маленький, но важный шаг к мечте. Верьте в себя. А вашим треком недели стал трек Андрой Маригу «Тайна».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Астрохит недели.
3: Раки, на предстоящей неделе вы – картина, которую хочется рассматривать бесконечно. И вы не пытайтесь выстроить стену, лучше мост. Да и вообще пора добавить в свою жизнь остроты. Это приведет вас к мечте. Стройте мосты, говорите о любви, и вас найдут любой ценой. Ваша нежность – искусство, а вы – идеал. Достаточно просто быть собой. Под ваш трек недели – «By India» – спектакль.
4: Ты картина.

недели. Девы, вы можете быть теми, кем мечтаете, а ошибки – это нормально. Следующая неделя покажет вашу уникальность и вашу притягательность. Любите себя во всем, а ваш трек недели

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, и температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: О чем звезды напели, а страхит недели.
2: Весы, вы как компас, ведущий к своим целям. Верьте своему внутреннему голосу, и все направления станут ясными. Пусть ваша уверенность и энергия помогут найти правильный путь и двигаться вперед с улыбкой. Слушаем трек недели для весов.

Скорпионы, предстоящая неделя призывает вас остановиться в быстром мире и обратить внимание на моменты, которые вызывают восхищение, ценность и любовь. У вас есть все необходимое для этого. Пусть ваш трек недели станет вашим источником вдохновения. Sail Your Light, Jaguar.

Стрельцы, помните, все проходит. И, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, впереди новые возможности. Слушаем трек недели для стрельцов «Анетта, задыхаюсь».

Козероги, звезды будут настраивать вас на романтику и проявление чувств. А вы не сопротивляйтесь и нужно идти против того, что принесет удовольствие. Позвольте себя любить и отвечайте взаимностью. А ваш трек недели – Stacy Q, Two of Hearts.

Водолеям важно помнить, все временные трудности тоже пройдут. Верьте в светлое будущее, сохраняйте спокойствие и знайте, впереди много возможностей и приятных открытий. А ваш трек недели «Джарахов и пицца» — это пройдет.

0: Кам Бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

а рыб звезды подталкивают к откровенному общению. Скажите то, что на сердце, и увидите, как вдруг появится поддержка и новые возможности. Честность в разговорах с близкими откроет двери и принесет вдохновение. Слушаем трек недели для рыб «Another Talk to You».

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента Беларуси, передает Белта. Прежде Павел Муравейко занимал пост начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Министром антимонопольного регулирования и торговли назначен Александр Яковчец. Прежде Александр Яковчец работал на посту заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен Дмитрий Баско. До настоящего времени он работал в должности первого заместителя председателя Комитета государственного контроля. В продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Олега Дьяченко уполномоченным по делам религии и национальности, передает Белта. В настоящее время Олег Дьяченко занимает пост заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Белого начальником Генерального штаба вооруженных сил, первым заместителем министра обороны. Прежде Владимир Белый занимал пост заместителя министра обороны. Сахарную свеклу в Беларуси убрали с третьей площадей, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшний день накопан 1 миллион 855 тысяч тонн корнеплода средней урожайностью 456 центнеров с гектара. На Могилевщине 154 тысячи тонн. Картофель убран с 48% площадей. Накопано картофеля 351 тысяча тонн. В Могилевской области накопали 93 тысячи тонн. О происшествиях. Спасатели помогли выйти из леса заблудившемуся грибнику в Краснопольском районе, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем в службу МЧС поступило сообщение о том, что в лесу около деревни Городецкая заблудился мужчина. Ситуация осложнялась тем, что с собой у пенсионера не было мобильного телефона. К поискам незамедлительно приступили работники МЧС и РОВД. Менее часа потребовалось, чтобы найти потерявшегося мужчину. Он вышел из леса на звук сирены пожарного автомобиля. Пенсионер не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. На улицах Якубовского и Орловского в Могилеве ведут активные дорожно-ремонтные работы в рамках строительства внутригородской кольцевой магистрали. С 18 сентября перекрыт участок Орловского от дома номер 23 по Якубовского до Сурганова. Здесь идет асфальтирование дорожного полотна, замена бордюров, освещение. Помимо глобальной стройки, на Орловского ведутся и точечные работы. На участке от бывшего магазина «Спортландия» через район МЖК до поликлиники УВД укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. Проводят ямочный ремонт, укладывают тротуары. Дорожники не прекращали работы даже в выходные. Завершить реконструкцию на участке Якубовского-Орловского обещают до конца этого года, а полностью замкнуть магистраль планируют к 2028 году. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 13.
2: Ну что, друзья, на часах уже 12.03. И добрый день, говорю всем я. С этой минуты у микрофона с вами Евгений Шутов. Ну а понедельник тем временем уже уверенно занял свое место в календаре. И день идет своим чередом. Ну а самое приятное, что к этому часу понедельник уже не кажется таким серьезным. Утро прошло, первая половина дня тоже. А впереди еще достаточно времени и на работу, и на отдых, и на все запланированные дела, которые я предлагаю вам провести под звуки хорошей музыки на волнах Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.

0: Есть интересная особенность понедельника. Утром кажется, что до конца дня еще целая вечность, а потом вдруг смотришь на часы, и уже половина первого. Потом обед, и оказывается, что день вообще-то довольно быстро движется. Причем особенно быстро время идет, когда дел много. Смотришь на список задач, вроде бы только начал, а уже несколько пунктов каким-то образом исчезли. Правда, иногда вместе с ними исчезает и желание заниматься оставшимися, но не будем о плохом. Главное, что процесс идет, и вам я желаю, чтобы все задачи из вашего списка выполнялись максимально быстро и легко. Ну а в качестве ускорителя используйте хорошую музыку.
1: Наши хиты.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

0: Ну что, друзья, близится час дня, как вы можете помнить, в это время на волнах Радио Могилев проходит программа «Привет в обед», где каждый может передать привет и поздравления. Поэтому, если хотите быть первыми, чье сообщение я зачитаю, даю подсказку, что делать. Просто берете в руки телефон и пишите свой привет или поздравление на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну а я вернусь к вам в следующем часе и зачитаю все ваши сообщения.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Альтернативная конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая решение о назначении заместителем главы администрации президента Павла Муравейко, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что это кадровое решение направлено на то, чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в вооруженных силах от грамотного, профессионального человека. «Я хочу, чтобы наши вооруженные силы были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать», — заявил глава государства. «Наша цель одна — защитить тот кусок земли, на котором мы живем». Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Кунцевича директором Белорусского института стратегических исследований, передает Белта. До настоящего времени Андрей Кунцевич занимал пост первого заместителя министра информации. Ярослав Черкасский назначен чрезвычайным уполномоченным послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве. Генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов, генеральным директором ООО «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько. До настоящего времени он занимал пост директора ООО «Белцветмет». Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает Белта. Так, на пост председателя Климовичского райисполкома согласован Александр Анженко. Руководителям местных органов власти не следует торопиться объединять убыточные хозяйства с эффективными, чтобы не загубить нормально работающие сельхозпредприятия. Об этом глава государства заявил при согласовании назначения местных органов власти. «У нас желание появилось объединять хозяйства. Иногда объединяем, скидывая в это объединение неперспективное убыточное хозяйство. Что мы от этого получим? Кому надо это объединение?» — задал закономерный вопрос Александр Лукашенко. «Объединение не есть всегда хорошо, поэтому не торопитесь, будучи председателями райисполкомов, это делать. Если небольшое хозяйство эффективно работает, не вешайте гири к его ногам в виде убыточных хозяйств. Загубите нормальное хозяйство», — сказал президент. И в завершении. В Беларуси стартовала республиканская акция «Ко дню пожилых людей. Уважение, забота, ответственность». Во всех регионах страны пройдут благотворительные акции и инициативы. Среди них помощь пожилым людям в уборке урожая, наведении порядка на придомовой территории, адресное посещение на дому ветеранов войны и труда, одиноких граждан, диалоговые площадки, творческие конкурсы, супербабушка, фестивали творчества, праздничные концерты и мастер-классы. В Могилеве 1 октября пройдет вечер отдыха «Ко дню пожилых людей». Мероприятие пройдет в сквере 40-летия Победы с 16 до 18 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 14.
2: Вот и наступил час дня. Для кого-то это время наступил обеденный перерыв, кто-то наоборот только с него вернулся. Но есть одна вещь, которая объединяет всех слушателей радио Могилев. В этом часе и не только хорошая музыка. Это возможность. Возможность передавать приветы и поздравления. Ведь в этом часе на волнах радио Могилев программа «Привет в обед». И свои сообщения вы можете отправлять на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176, через код 44. Ну а зачитывать их буду я. Зовут меня Евгений Шутов. И с кем не слышались, тем говорю «Привет в обед».

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Наши хиты.

Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Программа «Привет в обед» продолжается, а я уже успел получить сообщение от вас. Итак, вот у нас сообщение от Инны. Здравствуйте, дорогие ведущие душевного радио «Могилев». И снова наш теплый привет нашему любимому папочке и мужу Валерию от трех его девчонок. Обнимаем втроем крепко-крепко твои любимые девчонки. Всем прекрасной недели и хорошего настроения. Идем дальше. У нас сообщение от Яны. Хочу передать привет своему любимому жениху Виталию, который сейчас находится на дежурстве в РОЧС, и пожелать ему позитивного дня. Я тебя люблю. Это нам написала Яна. Ну и еще одно сообщение от Кирилла. Здравствуйте, радио «Могилев». Передайте привет моей любимой девушке Кристине. Хорошего тебе дня, солнышко, и легкой работы. С меня сегодня ужин. Вот, отлично. Пока кто-то думает, отправлять ли ему сообщение или нет, кто-то уже планирует ужин. И это хорошо, но мы вперед забегать не будем. Продолжим зачитывать ваши сообщения, а вы не бойтесь их отправлять на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176, обязательно через код 44.

0: 28 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый, и температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Ну а программа «Привет, обед» продолжается, и я, конечно, продолжаю зачитывать ваши сообщения. Итак, добрый день, хочу поздравить свою жену с днем рождения, ты самая лучшая и прекрасная. Это Константин адресовал Валерии. Ну а я присоединяюсь к поздравлениям и желаю от себя, Валерии, всего самого наилучшего и успехов во всех начинаниях. Ну а мы идем дальше, пишет нам Валентина. Здравствуйте, уважаемый ведущий Евгений, сегодня день рождения у Шамаль Ирины Владимировны из города Бобруйска. Поздравьте ее, пожалуйста, с днем ее ангела. Я желаю ей и ее родным людям здоровья, благополучия в семье, успехов на работе, причем без всяких проблем. Пусть только радуют ее дети, на душе будет полный штиль, она очень светлый и позитивный человек. Грамотнейший специалист, классная коллега, чуткий, отзывчивый человек. Всех ей благ. Это написала Валентина. И я также хочу присоединиться к поздравлениям и желаю Ирине Владимировне всего самого наилучшего. И хочу сказать, что если о вас так красиво отзываются люди, это дорогого стоит. Пусть у вас все будет прекрасно и окружают вас такие же прекрасные люди. Ну а тем временем хочу обратить ваше внимание на часы. Остается немного времени до завершения программы «Привет в обед», поэтому торопитесь отправить свои сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: Новинка на радио Могилев.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну что, друзья, надеюсь, каждый из вас успел передать привет или поздравления, потому что программа «Привет в обед» на сегодня завершается. Я же с вами не прощаюсь, но небольшой перерыв все-таки возьму. Так что услышимся мы с вами уже в 15 часов. Ну а пока час хорошей музыки с перерывом на выпуск новостей вам обеспечены. Не переключайтесь.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
2: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Руководители местных органов власти должны встречаться и разговаривать с людьми. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при согласовании назначений руководителей местных органов власти, передает Белта. Не забывайте, других людей у нас не будет. Председатели райисполкомов должны работать с людьми. С людьми надо встречаться, разговаривать, подчеркнул Александр Лукашенко. Напрягайте людей там, где они должны делать свою работу. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту поддержку. Напутствовал он руководителей местных органов власти. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу более активно задействовать переработку вторсырья, передает Белта. Генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов генеральным директором Белвторчермета назначен Сергей Гунько. «Ситуация, которая складывается у нас в стране, в этой сфере недопустима», сказал президент, обращаясь к новому руководителю. «Мы должны вторичные ресурсы использовать, как Швейцария, и я больше от вас ничего не требую. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать, вы знаете лучше меня». В 5 министерствах и ведомствах Беларуси произошли изменения в составе заместителей руководителей, передает Билд. Глава государства назначила Виктора Селицкого первым заместителем председателя комитета госконтроля. Татьяна Шевцова согласована на пост первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли. Прежде она работала управляющим делами Минского облсполкома. На эту освободившуюся должность согласован Александр Логвин. Денис Езерский, занимавший пост замминистра информации, остается в этом ведомстве, но идет на повышение. Теперь он будет первым заместителем министра. На пост первого заместителя министра культуры согласован Александр Сидоренко. Должен

глаз. Кроме того, на пост начальника секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь согласован Сергей Шкрептий. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение трех генеральных консулов в городах Российской Федерации и Китая, передает Белта. На пост генконсула Беларуси в Казани согласован Дмитрий Харитончик. Игорь Болотов согласован для назначения на пост генконсула Беларуси в Новосибирске. Генеральным консулом Беларуси в Чунцине станет Александр Шалимов. Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, Александр Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании, связанном с ней большим объемом работ, передает Белта. Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы прошли только половину, констатировал глава государства. Не расслабляйтесь, нужна мобилизация, очень серьезная. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туманы. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7. Днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +16.

на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко предупредил о возможных спекуляциях вокруг назначения заместителем главы администрации президента Павла Муравейко. Об этом он заявил, принимая данное кадровое назначение, передает Билта. Белорусский лидер обратил внимание, что в связи с этим могут появиться спекулятивные слухи о якобы ангажированном продвижении. Если кто-то скажет, что это чуть не родной брат президента, тот ошибается, потому что я вас даже до должности начальника генштаба практически не знал. И у меня вообще таких подходов. Ходов нет, свой чужой.
1: Много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. Но если кто-то хочет поспекулировать, вы же к этому, Павел Николаевич, готовы, потому что мы живем в таком мире. Каждый на себе на кусок хлеба зарабатывает так, как может, и наши беглые в том числе. Но это их дело.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что новый глава МАРТ окончательно урегулирует вопросы в ценообразовании. Об этом глава государства заявил, принимая решение о назначении Александра Яковчица министром антимонопольного регулирования и торговли, передает Билта. Александр Лукашенко отметил, что знает о работе Александра Яковчица в должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия, считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленном комплексе, хорошо знает экспортный потенциал страны. В числе приоритетных задач для нового министра президент обозначил вопросы ценообразования в первую очередь на отечественную продукцию. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Об этом глава государства заявил при согласовании назначения руководителей местных органов власти, передает Билта. Не забывайте все-таки наших людей поворачивать лицом к селу. Россияне меня услышали, и не только россияне, с балтийских государств, Украины, белорусы нет. Я говорила, люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно, к ним можно подъехать даже на хутора. У каждого белоруса должен быть такой участок, уверен Александр Лукашенко. В связи с этим глава государства напомнил об избинге. Это новое направление в туризме, которое подразумевает отдых в сельском антураже и традиционных деревянных избах. И в завершение, на портале Е-Послуга появилась новая электронная услуга по учету доходов физлиц. Об этом Белта сообщили в Национальном центре электронных услуг. С сегодняшнего дня доступна услуга «Сведения о доходах физического лица», которым располагает налоговый орган. Она предоставляется на основе информации из автоматизированной системы МНС «Учет доходов физических лиц». Приобретателями услуги являются физические лица. Запрос осуществляется в отношении себя лично. Услуга предоставляется со строгой аутентификацией. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
2: Ну что, друзья, я возвращаюсь к вам после своего часового перерыва, и если вы меня сегодня еще не слышали, говорю добрый день. У микрофона Евгений Шутов, на часах уже 15:04, ну а я надеюсь, что за час, который меня не было, вы успели сделать хотя бы что-нибудь приятное для себя. Ну а мы продолжаем понедельник вместе на волнах радио Могилев, впереди еще несколько рабочих часов, так что никуда не торопимся и просто двигаемся дальше. Ну а музыка уже готова, поехали.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: полосы, местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20. В среду и четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +2, +7, местами до +9. И днем +14, +20. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: вот интересно, почему некоторые вещи мы замечаем только тогда, когда их становится мало? Например, заряд на телефоне. Пока 70%, мы о нем вообще не думаем. Увидели 19%, и телефон внезапно становится главным объектом внимания. То же самое с кофе, временем из выхода из дома и даже свободным местом в памяти компьютера. Получается, ценить что-то заранее не самая сильная человеческая способность. Зато, когда остается 8% зарядки, мы становимся невероятно бережными и ответственными. Поэтому, друзья, продолжая тему с зарядом, выходя из дома или с работы, не забудьте позаботиться о том, чтобы ваш телефон не разрядился.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья».

0: «Я» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это «Моя семья» на Беларусь-2.
1: Это «Моя семья».
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Знаю.

0: Лёве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Альтернативная конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая решение о назначении заместителем главы администрации президента Павла Муравейко, передает Билта. Глава государства заметила, что кандидатуру Павла Муравейко на эту должность ему никто не рекомендовал. Это было его личное предложение и решение, отчасти неожиданное как для нынешнего руководства администрации президента, так и для госсекретариата Совета безопасности и военных.
2: Поэтому будьте свободны от всех. Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы вооруженные силы наши были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, как я всегда говорю. Наша цель одна – защитить тот кусок земли, на котором мы живем. Вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Надо несколько со стороны, с другой позиции, с администрации президента взгляд на то, как развивается наша система вооруженных сил. Это так.
1: В рамках происходящих вокруг нашей страны процессов необходимо четко понимать складывающуюся обстановку. Об этом в общении с журналистами заявил Павел Муравейко, который сегодня назначен заместителем главы администрации президента, передает Белта. По его словам, глава государства обозначил, что важно понимать, насколько мы готовы отреагировать на обстановку. Павел Муравейко подчеркнул, что это не подмена существующих институтов, а усиление администрации для обеспечения президента всей необходимой информацией. Он отметил, что возложенная на него работа должна обеспечить альтернативную точку зрения на происходящее процессы. Ранее Павел Муравейко занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил. В парке высоких технологий зарегистрированы два резидента в статусе криптобанков. Такое решение принято по итогам заседания наблюдательного совета ПВТ, которое прошло в правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. На заседании рассмотрены вопросы развития белорусского криптосектора. Премьер-министр отметила, что более полугода велась нормотворческая работа для реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков. Принят ряд постановлений правительства и правовых актов Нацбанка. Результатом работы стали решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков. И в завершении 19-й фестиваль молодежи за союзное государство пройдет в Могилеве с 7 по 11 октября. В рамках форума состоятся конкурсы исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. Выступления участников из всех областей Беларуси и многих регионов России оценит профессиональное жюри. В мероприятиях примут участие до 1000 человек, а вместе со зрителями до 15 тысяч. В программе торжественные концерты, мастер-классы, творческие лаборатории, экскурсии. В прошлом году Беларусь впервые приняла форум. Он проходил в Могилеве, и теперь он вновь возвращается в наш областной центр. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Привет всем, с кем еще не успел сегодня поздороваться. У микрофона с вами Евгений Шутов, а на часах 16.03. И замечали ли вы, что в течение дня у человека почему-то несколько раз меняется ощущение от одного и того же времени? Вот, например, в 12 часов думаешь, о, еще полно времени. В 2, ну, день уже идет, а в 4 вдруг появляется ощущение. Так, а куда, собственно, делись эти часы? Причем никто их не крал, мы просто были заняты своими делами, а вот когда есть чем заняться, время проходит незаметно. Так что не думаем о том, куда ушли часы, а просто включаем музыку и продолжаем сегодняшний день вместе с радио Могилев. Не тратя долгие минуты на раздумья о времени.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.by.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы

0: Ну что, друзья, мое эфирное время завершается, как и у многих из вас, рабочий день. Рад был составлять компанию вам в этот понедельник. Я зовут меня Евгений Шутов. Теперь уже всем желаю хорошего и легкого завершения рабочего дня, отличного вечера. Ну а уже в следующем часе встречайте Рустама Османова, чья компания вам и обеспечена сегодня вечером. Ну а я говорю всем пока-пока.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что новый глава ОМАРТ окончательно урегулирует вопросы в ценообразовании. Об этом глава государства заявил, принимая решение о назначении Александра Яковчица министром антимонопольного регулирования и торговли, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что знает о работе Александра Яковчица в должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, в промышленном комплексе хорошо знает экспортный потенциал страны.
2: Я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси, на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси.
1: Внутренний рынок и национальный производитель должны быть в приоритете. Такую точку зрения выразил журналистам Александр Яковчиц, который сегодня назначен министром антимонопольного регулирования и торговли, передает Белта. Он отметил, что президентам поставлена задача сделать так, чтобы люди не ставили вопрос по ценообразованию. По словам министра, цены должны быть доступны для граждан. Он также подчеркнул важность защиты внутреннего рынка через поддержку национального производителя, не создавая барьеров для доброкачественной продукции. Александр Яковчиц считает, что в первую очередь должен быть диалог с производителем и представителями розничной торговли. Жители 160 стран приезжали в Беларусь за медицинской помощью в 2025 году. Об этом сообщил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма в Москве, передает Белта. По его словам, медицинский туризм вырос на 37%, а экспорт медуслуг за 5 лет увеличился в полтора раза. Россия укрепила статус крупнейшего рынка. На нее пришлось 84% белорусского экспорта туруслуг. Итоги 7 месяцев текущего года показывают рост взаимного оборота туруслуг на 17,5%. Посол также отметил, что более 100 рейсов в неделю связывают областные центры Беларуси с городами России. И в завершении общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. В областном центре с 5 октября по 6 ноября будет проходить месячник по наведению порядка. Запланировано уборка и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков и зон отдыха, мемориальных комплексов и мест боевой славы. Наведут порядок на территориях организаций, строительных площадок и в промышленных зонах. Также запланирована ликвидация несанкционированных свалок и брошенных авто, восстановление благоустройства в местах раскопок и приведение в порядок детского, игрового и спортивного оборудования. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Увидел сегодня заголовок новости, касающейся погоды, который прямо так и гласил, что Беларусь ждет мягкий, приятный понедельник. Именно такой понедельник мы сегодня и наблюдали с вами во всех отношениях. Ну а теперь вечер понемногу надвигается на нас. Пусть он будет таким же классным, как и день. Ну а для этого нам нужен целый вагон хитов. Именно такое количество выгрузит на вас радио Могилев в ближайшие часы, которые с вами также проведу я, Рустам Османов. Всем машу приветы.
4: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу так тихо-тихо и нежно.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

ТикТоку вырешили переробить сенс фразы «Свет не крутится вокруг тебя», а отказ максимально крутый. Спочатку у видео показывается сама фраза, а наступный кадр – шиковный эдит и надпись, например, «Муж закрутить».

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.

Beautiful Places или «Красивые места» нам старались изо всех сил показать в своем совместном треке Бриана Грейс и Тиеста. Ну, правда, мало можно было по такой погоде сегодня найти некрасивых мест в окрестностях Могилева, во всяком случае, да их вообще не было. Осень радует, все желтеет, краснеет, местами, правда, лысеет уже. А вот добавит ли погода серого цвета, узнаем через пару минут.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Приглашаем на работу в магазины Евроопт в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Young Money.

0: всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509 99 99.
1: МТБанк.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: 17.56 на часах. Продолжаем слушать не только меня, но и хиты на радио Могилев. Впереди у нас новинка от Давы и Анны Немченко. Называется «Плавит». Ну, узнаем, что они там плавить собираются. Надеюсь, что-то красивое. Вообще, следуя поговорке о том, что каждый сам кузнец своего счастья, вы тоже можете у себя и плавильный цех открыть, и кузницу. Как раз со следующего часа и начинайте.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Кунцевича директором Белорусского института стратегических исследований, передает Белта. До настоящего времени Андрей Кунцевич занимал пост первого заместителя министра информации. Глава государства предупредил нового руководителя, что спуску никакого не будет, равно как и никаких отступлений от ранее определенных функций и задач самого института.
2: Белорусский институт стратегических исследований должен быть институтом стратегических исследований. Я это подчеркиваю отдельно. Очень хотелось бы видеть этот институт, и в том числе, который может конкурировать и с пресс-службой президента, и с администрацией президента по определенным направлениям, и чтобы был институт опорой в нашей деятельности на идеологическом фронте.
1: Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в одной из механизированных воинских частей 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом сообщил начальник управления Государственного секретариата Совета безопасности Олег Печень, передает Белта. Военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий. В последующем с ними проведут контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке. Как отметил командир дежурного подразделения Филипп Витко, личный состав справился оперативно, техника и люди готовы к выполнению задач в любое время. Проверки соединений воинских частей вооруженных сил будут продолжены. Граждане Индии теперь могут оформить электронную визу через e-послугу. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Национального центра электронных услуг. Индия включена в обновленный перечень государств. Услуга доступна представителям уже 68 стран. Для получения визы достаточно создать личный кабинет на портале или в приложении, выбрать услугу и подать заявку. Она рассматривается в течение 7 календарных дней. Электронная виза является однократной и выдается на срок не более 30 суток. 13 граждан Индии уже подали заявку. Всего с момента запуска сервисом воспользовались более 3200 нерезидентов из 68 государств.

0: И в завершение. В Беларуси стартовала республиканская акция «Ко дню пожилых людей. Уважение, забота, ответственность». Во всех регионах страны пройдут благотворительные акции и инициативы. Среди них помощь пожилым людям в уборке урожая, наведение порядка на придомовой территории, адресное посещение на дому ветерана войны и труда, одиноких граждан, диалоговые площадки, творческие конкурсы, супербабушка, фестивали творчества, праздничные концерты и мастер-классы. В Могилеве 1 октября организуют вечер отдыха «Ко дню пожилых людей». Мероприятие пройдет в сквере 40-летия Победы с 16 до 18 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: Вот они, 18 часов в Могилеве. Добрый день сменился добрым вечером. А в студии доброго радио Могилев такой же добряк. Я, Рустам Османов. Ну и хиты при себе имеются, конечно же, The Black Eyed Peas, Женя Трофимов с комнатой культуры, Тимур Родригес. Все перечисленные не только исполнители прозвучат в этом часе. Ну а вы, чтобы услышать все это многообразие, оставайтесь на наших волнах.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

0: Радио Могилев.
1: Let's get it started in

знаете, как некоторые говорят иногда, вот раньше было лучше. Ну, отчасти что-то и лучше, можно согласиться. А вот совсем раньше, не знаю, тогда радио не было, но древние люди не отчаивались, они развлекались как могли, строили пирамиды, например. И вот оказалось, что пирамиды, построенные древними майя, умеют чирикать. Именно чирикать, не как воробьи,

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Ну, дождей мы обязательно дождемся. Осень на дворе. Это дело такое. Без дождей вряд ли обойдется. Но, скорее всего, мы дождемся следующего часа. И, надеюсь, пока обойдется без воды с неба. Зато с музыкой. Savage Garden далее зазвучит в эфире.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: не поймать мне при... В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Белого начальником Генерального штаба Вооруженных сил, первым заместителем министра обороны, передает Белта. Прежде Владимир Белый занимал пост замминистра обороны. Глава государства обратил внимание, что теперь в администрации президента будет работать в качестве замглавы Павел Муравейко, который ранее руководил Генштабом. На новую должность он назначен с тем, чтобы предоставлять президенту альтернативную точку зрения на ситуацию в вооруженных силах. Соответственно, Владимир Белый, как руководитель Генштаба, будет постоянно находиться в поле зрения не только госсекретаря Совета Безопасности, но и замглавы администрации президента.
2: Под серьезным взглядом, уже где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента. Без обид, вы прекрасно знаете мои подходы, я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура. Человек, понимающий, который не будет там бегать, конкурировать с другими генералами.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ, которым совершенствуется деятельность Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе глав государства. В соответствии с документом изложен в новой редакции действующий устав Белтелерадиокомпании. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы Белтелерадиокомпании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента. В Китай отправлен 8-й сборный контейнерный поезд «Колосок», сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Сервис реализуется государственным предприятием «Белинтертранс» совместно с БЖД. Проект направлен на оптимизацию логистических затрат для экспортеров отечественной продукции. Также сервис дает возможность организации экспортных поставок товаров не только крупным грузоотправителям, но и среднему и малому бизнесу. Пятеро минчанок объединились в группу и с января 2016 года по июль 2025 под видом покупателей находили в магазинах нарушения правил торговли и угрожали работникам внести записи в книгу замечаний. Под угрозой огласки обвиняемые принуждали работников приобретать у них обучающие семинары, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
3: Преступная группа действовала посредством двух коммерческих организаций, маскируя деяния под гражданско-правовые отношения. Работники торговых объектов, опасаясь огласки и желая избежать наказания, перечисляли денежные средства на счета подконтрольных обвиняемым организаций. Почти за 10 лет обвиняемые завладели денежными средствами более 430 граждан на общую сумму свыше 101 800 рублей. После изучения материалов уголовного дела прокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения. Меры пресечения оставлены без изменения.
1: И в завершение. Молодежь Могилевщины благоустроит территорию храма в агрогородке Бацевичи, сообщили в БРСМ. Областной этап инициативы восстановления святынь Беларуси пройдет 30 сентября в Кличевском районе. Около 30 студентов соберутся у храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Они сложат дрова, уберут листву, покрасят забор и приведут в порядок клумбы. После работы молодежь ждет экскурсия по храму. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7. Днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +14.

15 часов, и если ждете от них настоящего музыкального шквала, то правильно делаете. Бервульф, Роксет, Крейзи Таун ждут, не дождутся, чтобы прозвучать в эфире, а я вот, Рустам Османов, уже звучу. Ну а начнем мы этот час художественно, сделаем несколько штрихов с буррито.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк. Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

Мы тоже не намерены останавливаться никогда. Никогда мы намерены идти вперед и даже больше скажу, добавим-ка немного драмы в эфир. Пробежался я глазами по одной статейке в сети, которая может стать настоящим предметом жарких споров среди рыбаков. А это вам не спор за пиццу с ананасами или без.

Ну, у нас в плане рыбалки выбор невелик, конечно, однако и в наших широтах наверняка найдутся любители морской рыбалки. Так какая же из рыб полезнее и безопаснее? Конечно же, никакая. Главный вывод был сделан в том, что лучше чередовать морскую и речную рыбу, выбирая проверенные источники и обращая внимание на качество. Вот так вот. Поэтому рыбацкие споры в эфире утихают, не успев начаться. Не утихает только музыка на радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Неплохая заводная новинка, как по мне, от Two Colors, Primadonna называется. Ну а что ж, очередной час движется к завершению. Некоторые итоги дня за день сегодняшний можно подводить потихоньку. Ну а музыка на радио Могилев пусть вам не мешает в этом процессе, а наоборот помогает. Ну а пока же расправляем крылья и порхаем в следующий час, как баттерфляй от Crazy Town.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, напомнил о продолжении уборочной кампании и связанном с ней большим объемом работ, передает Белта. И если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не огорчи. Мы прошли только половину, констатировал глава государства. Не расслабляйтесь, нужна мобилизация очень серьезная. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: У нас еще немного льнотрестан на поле, ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно, вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы, это около 2,5 миллиона тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы. И еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Поэтому я даже боюсь сегодня говорить, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о согласии с присоединением к международному договору. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В документе выражается согласие с присоединением БСВН к уставу Гаагской конвенции по международному частному праву от 15 июля 1955 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил Андрея Дапкюноса от должности посла Беларуси в Австрии по совместительству в Словении, постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в связи с выходом в отставку. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке «Иннопром Беларусь». Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает Белта. Кроме Беларуси и регионов России будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также Ирана и Камбоджи. Свыше 160 предприятий представят свои разработки в павильоне Беларуси. Выставка пройдет с 30 сентября по 2 октября в Минске. 11 промилле на двоих. Смертельное отравление алкоголем. В Кировске два товарища выпили слишком много и скончались в течение одних суток. Сначала ночью в милицию позвонил 50-летний местный житель. Он нашел без признаков жизни своего товарища, с которым накануне выпивали. А уже днем в той же квартире соседка обнаружила тело хозяина. Для установления точной причины смерти мужчин назначалась судмедэкспертиза, рассказала государственный судмедэксперт управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Анастасия Морозова.
3: Установлено, что смерть 45-летнего бобруйчанина наступила в результате острого отравления этиловым спиртом, что подтверждается его наличием в крови в токсической концентрации 6,6 промилле. Такая же причина смерти и у второго 50-летнего мужчины. В его крови обнаружен этанол концентрации 4,5 промилле.
1: И в завершении общереспубликанский старт пятому марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске, сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Марафон «Шаг к долголетию» приурочен ко Дню пожилых людей. Участие могут принять любители активного образа жизни всех возрастов. В прошлом году участниками стали около 7 тысяч граждан. Предварительная запись для участия ведется во всех территориальных центрах социального обслуживания населения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 14. Новости.
4: А вот тут такая новость появилась в Мозыре, что в Гомельской области намерены запустить трамвай с полным автопилотом. Функции по перемещению, остановкам, открыванию и закрыванию дверей возложены на искусственный интеллект. Вот так, друзья мои, все в мире этом стремится к какой-то беспилотности. Все, кроме радио Могилев. Я, Рустам Османов, у штурвала все еще и еще час буду водить вас по эфиру под хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

от себя эту мысль прочь, все равно факт остается фактом. Скоро спать, если вам завтра на работу. Во многом, как пройдет завтрашний день, зависит, конечно же, исключительно от вас. Но вот о том, что от вас не зависит, это я погоду имею в виду, послушаем через пару минут.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20. В среду и четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, местами до плюс 9. И днем плюс 14, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: И если музыка, то, конечно же, любимая, а если и расставаться, то на высочайшей ноте. Так и поступим, потому что прощаться как раз на сегодня уже пора. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока, желаю доброй ночи, услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов генеральным директором Белвторчермета назначен Сергей Гунько. Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. До настоящего времени Сергей Гунько занимал пост директора Белцветмета. Глава государства, обращаясь к новому руководителю, критически отозвался о нынешнем положении дел со сбором и переработкой вторсырья.
1: Очень хочу обратить внимание на наш Торчермет. Та ситуация, которая складывается у нас в стране, в этой сфере недопустима. Мы должны вторичные ресурсы так использовать, как швейцарцы. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте, как швейцары. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать, вы знаете лучше меня.
0: Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким государственного деятеля Беларуси Александра Якобсона. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Якобсон работал на различных государственных постах, в том числе был председателем КГК, помощником президента, главным инспектором по Минску. Первый транзитный рейс с белорусским грузом прошел по Северному морскому пути в Китай, сообщает Белта со ссылкой на телеграм-канал госкорпорации «Росатом», балкер, на борту которого 77 тысяч тонн груза, следует из российского порта Усть-Луга в порт на северо-востоке КНР, говорится в сообщении. Планируется, что судно прибудет в порт назначения 13 октября. Прокуратура Кировского района восстановила нарушенные трудовые права работника сельхозорганизации. В ходе проверки установлен факт необоснованного удержания денежных средств. На личный прием к прокурору обратилась заведующая складом нефтепродуктов. Женщина пояснила, что наниматель незаконно удержал с нее деньги за недостачу бензина. По итогам инвентаризации с нее взыскали стоимость недостачи топлива на сумму свыше 3000 рублей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Проверка показала, что приказ руководителя является незаконным. Фактически недостача образовалась не по вине работника, а в результате неисправности топливозаправочного оборудования и необеспечения руководителем предприятия мер по надлежащей его эксплуатации. Прокурор принес директору предприятия протест об отмене незаконного приказа и возврате работнику частично удержанной суммы – более 800 рублей. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деньги возвращены, трудовые права восстановлены.
0: И в завершение торжественное открытие итоговой выставки 30-го международного пленэра по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве» состоится 29 сентября в Художественном музее имени Масленникова. Мероприятие пройдет в 11:30. На выставке представят работы участников пленэра. Вход на открытие бесплатный. Выставка продлится по 15 ноября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +12.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20.

И народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +15, +20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Радио Могилев.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.